0: зависит. Кто-то зависит.
1: Fórmula Noticias con Michelle Rivera.